меня построить. Я сегодня не стану. Могу принять свою оркестру. Дай мне деньги. Меня держивой меняю. Прожить без музыки мне. Постучиться во мне. Белые птицы. Дай меня построить. Я сегодня не стану. Могу принять свою оркестру. Дай мне деньги. Меня держивой меняю. Прожить без музыки мне. Постучиться во мне. Белые птицы.